вот я мать, моя родина. Мы должны были давно не скоплять, что мы должны были эти деньги вступать. Мы они были кому надо, вам надо. We need to come down and reach out all along and give them people a nice time. Whoever it be, man, don't got about it. I don't see a one of these things to look forward to doing people right now. One throw down south, goddamn.